Черноморская улица, Бургасская, и Капитанская, и Рибарская. Там Бога на морето помня, по име властно ме зовеше. Но ти бе много по нескромна, прекрасна, по-огромна беше.